0: Radio Rubin. Твои най-любши хити.
1: Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
0: In чисте непозадне полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.

of Delu. Radio Robin. Твои най-любши хити. Най-любши хити с табо без дар. При теби дома. На пути и на вдели. Радио Робин. Твои най-любши хити.